0: Чего дла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Маме ю дома читач, але теж в шули.
2: А так, хай, то слуша до вучбы сябщины. Можу ти пак рец, зато в вишых летниках так дале бунже.
1: Але мама да се тола труды книги вот некайкіш в особу пшечитач.
2: То трыси. Вона ма такі онлайновый пшіступ за портал, на котрым са тайке пшечитанске датайе ромаджа. Але сербске кні там яко аудіодатайе німая.
1: То пак є неферне, або?
2: Є, каш є. Пшес то са старші шулоре густо хоша. Докаш ма ще можне сербскоричне кні в опраджі читач. Німце шулоре вужія раді можнощ се висте кні цілі єнноре пшечитач дач.
3: Вітай тай!
1: Будь струєно, Лексіо!
2: Вітай к нам!
3: Матай дженца тему книги?
1: Хай, я дубы в сербщине читач книгу Рифко вот Юрия Брызана.
2: А тады цеше видят, хач ма нихту датаю, за бисею пшечитач дачму.
3: Идея е прима! Ходжи со до дженцнішего часа, але тайке нараванне книги Рифко не дава.
1: Окей, даю дочитам. Сме в шули, тола ижо зромадне започинали.
2: Staj hižo raz vod tem přemyslovoj, keľko kniu na sviče mame?
1: Kak da ty na to pšinžeš?
2: No haj, kožde leto sa tola kni vudavaja, tiež serbske sú podla. A nedavno bojdaše mi Hannes, zo je loni doromady 760 kniu čítal.
1: Hannes je loni 760 kniu čítal? Nima davun žane druhé nalouky.
3: Prašenie som mi ľubi, ja samo. A netko chceš vedieť, Josefina, keľko kníhu je so hač dotal na svieče vúdavo?
2: Haj, a hač máme na svieče jace kníhu abo jace človeku.
1: Snano je rúne telko kníhu, kaj šeš človeku na svieče. Ja mám jenž jednu najľúbšiu kníhu.
2: Ja pak mám jacere.
3: Dobre přirunovanie. Potakým, keľko ľudí tu kvílu na svieče máme?
2: Honio a deno Serbia sú 60 tisac, so písa.
3: To je hižo švárna ličba, haj? Na celým svieče bydli tú kvílu přes 8 miliardu ľudí.
2: A kniu? Kúžda knia je nož junu ličená?
3: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov to sú sej vedomostnice vysči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružité.
2: Na to môže Hannes vodňo a noci čítač.
1: Ale ja duračo kopajn súrač.

0: Как угледа то серске в хэше бузу, ботом информирую жинца за гранита за серске наступнощи места Анна Косацец-Козелова в мещанском парламенте в своей летней расправе. Кубанья ма там нешвече местно, вена узвигнё шаке позитивне пшерушим завежене серскего цептарского студиума на Барамбоске технической университе.
1: Севе там со веген велих лужи пшерушим теке на крайне руниня працували за то, але теке вот пока места сме мешикне скомане велгин за то працували аж то пшижо, а зостаке мьо то теке собу ян хожубоски успех. А к тому ми сме дре тек наш стипендиум за студиум, або за студиум форме ищи раз полепшили там те змирници тому, аж то лаще, жо во то працуваш, жо во тен стипендиум, а я веген меко яну за то ищи раз вабиш ху, аж пшосим теке абитуриенте, або луже кенште, кше ян студиум сготоваш, або ян далекупванске студиум готоваш, аж працуваш во наш стипендиум нашого места.
0: Konkretnie jo ninto možno, až teke studirujúce z Ukraja, napríklad české a pilské, se pracujú vo serský ceptarský studium miesta, ninto musí teke miesto studentov přivábiť ku kúbaniu na miestne, to groni našich šulách, jo teke nieco dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kennst slušat die základní Schule při Brunschwiku im Parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacec-Kozelova groniva, Schule při Brunschwiku im Parku, co uši toko zaviasť, serbščinu ako fach groni Kosacec-Kozelova, po našom napšašaniu ve Schule a statnem šulskem amše pytaju dali ce Ceptarku або ceptaria, місто се житце там «Вітай шулу», то йо теке předvížone, але то стої або падньо зе серскими ceptariami. Йо нам гронів єдник шульського амта Уве Мада. Відповідне обзамкнення шульське конференці теке ущіня маю, шім важне йо, аж маю укніки шансу хейжі, што ядночки є закладне «Вітай шулі міста» до «Лудки шулі місце».
1: Základné šule, ľudské šule, oni také popšom vegi na to gledajú, tohle majú tam cášo staršie svoje obmyslenie, mežeme, licvonož nie sme v tom šulčkom obcerku tie základné šule, tohle tam naše miestno kriegnú, štogľaš, my sme ho serba, a co ma to miestno mieš, ale nebydlíme, vežiluje.
0: Jo, a to ma také cynič. S tým, až žilajská šula je přemála, má přemálo špo a notné peníze za nové tváry dále felujú. Žínca viacor na zgromažení miščenského parlamenta, co Kosacec-Kozelova ešte veľa veci týmu naspomneš, kak gleda vina do přichoda.
1: To je tak, južo žila, ten stav žážaš ako jo. Klettok muss man gledas, wenn nasche Schulach, wenn nasche Institutsjach, waschen Tecker als verritzne Schule schon dalle beji, nichts neo sever als sterre beji, Tecker bis herske Museum hier. Tosso pschätze, protze, sato, dobre statkovasch.